этого фильма. В Шуше прошли дни поэзии Вагифа. Вице-президент фонда Гейдар Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации выставки. В киноцентре «Низами» состоялась премьера исторического фильма «Султан Гасан Багадур», снятого по заказу азербайджанского телевидения. Это первая отечественная кинолента, созданная с использованием технологии искусственного интеллекта. Был продемонстрирован видеоролик, посвященный деятельности азербайджанского телевидения и реализованным проектам. По словам председателя закрытого акционерного общества «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Равшана Мамедова, в картине отражены великий путь могущественного правителя государства Ак-Гойунлу, султана Гасана Багадура, вошедшего в историю как Узун Гасан, а также политическая мудрость его матери Сары Хатун, которую считают первой женщиной-дипломатом Востока. Визуальные возможности искусственного интеллекта органично сочетаются с историческими фактами. Фильм «Султан Гасан Багадур», ставший первой картиной художественно-документального цикла азербайджанского телевидения «Мы гордимся нашей историей», создан совместно с турецкой компанией «Patik Production». В нем Узун Гасан представлен не только как выдающийся государственный деятель 15 века, но и как талантливый полководец. Особое место в картине также занимает дипломатическая деятельность и героическая борьба Сары Хатун, сказал Рушан Мамедов.

24 часа с вами. Международное радио 85. В городе Шуша прошли очередные дни поэзии Вагиф, организованные Министерством культуры и фондом Гейдара Алиева. Выступивший на церемонии генеральный секретарь Тюрксой Султан Раев рассказал о богатом литературном наследии Муллы Панаха Вагифа. В стихах Вагифа воспеваются красота природы и любовь к человеку. Его наследие передает нашу общую историю из поколения в поколение. Одна из наших главных задач – сохранять память о таких великих мастерах слова, как Вагиф, Самед Вургу, Гун, Хагани, Ширвани, Мухаммед, Хусейн Шахрияр и Ашук Алискер. Фестиваль молодых поэтов тюркского мира служит популяризации новых литературных голосов из разных уголков тюркского мира и укреплению литературных связей, подчеркнул он. Вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации выставки «Азербайджанские ковры. От традиции к современному искусству» в Этнографическом музее в Будапеште. Основная концептуальная линия выставки – трансформация традиционного орнаментального языка в современную форму художественного выражения. Исторические ковры представлены здесь вместе с образцами современного искусства, что выдвигает на первый план – вневременную актуальность, эстетическую силу и культурную значимость азербайджанских текстильных традиций. В Шуше в рамках Дней поэзии Вагифа, проходящих при совместной организационной поддержке Министерства культуры и фонда Гейдара Алиева, было организовано музыкально-литературное мероприятие «Влюбленный в слово», «Влюбленный в САС». Мероприятие посвящено сотой годовщине со дня кончины выдающегося представителя азербайджанского ашукского искусства Ашуга Алискера. Выступившая на мероприятии правнучка Ашуга Алискера Айсель Захидгазы отметил, что статус потомка столь известной личности возлагает на нее большую ответственность. Она подчеркнула, что старается достойно представлять наследие великого мастера, подчеркнула важность передачи этого богатого наследия будущим поколениям.

В рамках Дней поэзии Вагифа, прошедших в Шуше, была организована научная конференция, посвященная 900-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта Хагани Ширвани. Конференция, состоявшаяся в имении Мехмандаровых, была организована совместно с Национальной академией наук Азербайджана и Союзом писателей Азербайджана. Модератором мероприятия выступил секретарь Союза писателей Азербайджана, писатель Ильгар Фахми. Выступившие на конференции ученые, литературоведы и литераторы поделились мнениями о месте Хагани Ширвани в азербайджанской и восточной литературе, его богатом поэтическом наследии, философском мировоззрении и актуальности его творчества в современную эпоху. Отметим, что Дни поэзии Вагифа, прошедшие при совместной организации Министерства культуры и фонда Гейдара Алиева, завершились в городе Шуша концертной программой «Победа слова. Эхо победы». На концерте, организованном перед домом Хуршидбану на Атаван, прозвучали произведения Рауфа Гаджиева, Джахангира Джахангирова, Васифа Адыгюзялова, Эльзы Ибрагимовой, Аликпера Тагиева, Октай Кязыми и других композиторов. В программе также были исполнены народные песни, азербайджанские государственные ансамбль танца представил национальные танцы. 22 июля в Азербайджане отметили День медиа. Праздник учрежден в честь выхода первого номера газеты «Экинчи» 1875 год, которую начал издавать видный просветитель Гасан Бек Зердаби. Это событие стало вехой в истории национального пробуждения и культурного просвещения Азербайджана. Азербайджанский государственный академический музыкальный театр торжественно завершил 116-й театральный сезон. Финальным аккордом стал концерт «Жемчужины опереты», который был встречен зрителями продолжительными аплодисментами. В этот вечер прозвучали арии и дуэты из произведений выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Тофика Кулиева, Фикрета Амирова, Сулеймана Алискерова, Рамиза Мустафаева, Рауфа Гаджиева, Васифа Адыгюзялова, Эмина Саабитоглу, Октая Кязыми и Сердара Фараджева. Программу также украсили произведения всемирно известных зарубежных композиторов Иоганна Штрауса, Франца Легара, Имре Кальмана, Алис Доне и Рикардо Кочанте. Концерт сопровождал симфонический оркестр театра под управлением заслуженного деятеля искусств Фахраддина Атаева.

Михайлов, народный артист Ильхам Наамид Кямал и заслуженный артист Азат Шукюров поздравили представителей средств массовой информации с Днем национальной прессы. Они высоко оценили деятельность журналистов, подчеркнув их важную роль в просвещении общества, популяризации национально-нравственных ценностей и широком освещении культурной жизни страны. В центре Шуши начал работу книжный павильон «Современная библиотека под открытым небом», созданная по инициативе «Азерсель Телеком». Проект направлен на популяризацию литературного наследия Шуши и развитие культуры чтения среди жителей и гостей города. Инициатива реализована в партнерстве с Министерством культуры Азербайджанской Республики, Управлением государственного заповедника города Шуша и Обществом с ограниченной ответственностью «Азертелеком». В Азербайджанском государственном театре кукол имени Абдуллы Шаинга прошла встреча, посвященная итогам 94-го театрального сезона, говорится в сообщении пресс-службы театра. На встрече с коллективом директор театра, заслуженный работник культуры Рашат Ахмедзаде, отметил, что 94-й театральный сезон стал одним из самых плодотворных за последние годы с точки зрения творческой деятельности, развития международного сотрудничества и реализации социальных проектов. Было отмечено, что русская труппа театра также активно работала в течение сезона среди спектаклей «Обманутый волк» в постановке Ахада Гаджиева. Проект «Летняя школа азербайджанской культуры», реализованный по инициативе Министерства культуры и культурного центра имени Гейдара Алиева, действующего при посольстве нашей страны в Узбекистане, завершился церемонией закрытия, организованной в Международном центре МУГАМа. В рамках мероприятия была представлена насыщенная художественная программа с участием исполнителей из Азербайджана и Узбекистана. Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры добилась очередного важного успеха на международном уровне. Премия была вручена за успешное применение госслужбы цифровых технологий в сфере охраны, восстановления, консервации и управления культурным наследием, формирование механизмов управления на основе данных, цифровизацию исторических памятников, создание единых баз данных и успешное внедрение инновационных решений. В рамках проекта «Летняя школа культуры Азербайджана», реализованного по инициативе Министерства культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане при посольстве Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан, где участником проекта была организована поездка в Карабахский регион. В ходе поездки, охватившей города Ахдам, Физули и Шуша, участники проекта подробно ознакомились с богатой историей и культурным наследием Карабаха. В рамках Венецианской биеннале в Палаццо Дамула представлены работы азербайджанских художников. Экспозиция включает работы Асмер Нариманбековой. Все работы были представлены в цифровом формате. Яркое эмоциональное творчество молодых художников вдохнуло особую жизнь и новое художественное дыхание в исторические залы, богатые музейными экспонатами, отметила Асмер Нариманбекова.

Президент подписал распоряжение в связи с проведением в Азербайджане первого чемпионата мира по футболу среди юношей до 15 лет. Парагвай назначил почетного консула в Азербайджане. Форум СМИ и аналитических центров ШОС начал работу в Бишкеке. Об этих и других новостях более подробно. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с проведением в Азербайджане в 2026 году первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет. Согласно распоряжению, координация мероприятий и решение необходимых вопросов, связанных с проведением в Азербайджане первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет, поручены Организационному комитету, созданному распоряжением президента Азербайджанской республики номер 849 от 15 декабря 2025 года в связи с проведением в Азербайджане чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2027 году. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения. Заамин Мамедоглу Алиев отозван с должности генерального консула Азербайджанской республики в городе Карс Турецкой республики. Он назначен генеральным консулом Азербайджанской республики в городе Стамбул Турецкой республики. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев. Кроме того, другим распоряжением президента Гошкар Асланоглу Зейналов назначен генеральным консулом Азербайджанской республики в городе Карс Турецкой республики. Нармина Эльсавергаза Мустафаева отозвана с должностей генерального консула Азербайджанской республики в городе Стамбул Турецкой республики, а также постоянного представителя Азербайджанской республики при Организации Черноморского экономического сотрудничества. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев. Утверждено содержание решения о продлении срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджанской республике. Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев. Парагвай назначил почетного консула в Азербайджане. Об этом в интервью турецкому бюро заявил посол этой страны в Азербайджане с штаб-квартиры в Анкаре Гильермо Кока. Он отметил, что на эту должность назначен Тарлан Мамедов. «Мы верим, что его деятельность внесет значительный вклад в развитие коммерческих, культурных и институциональных связей между Азербайджаном и Парагваем», сказал посол.

0: В Бишкеке начал работу форум СМИ и аналитических центров, посвященный 25-летию Шанхайской организации сотрудничества. В мероприятии, организованном совместно агентствами Кабар и Синхуа, принимают участие около 200 делегатов из 25 стран. От Азербайджана в форуме участвуют представители Азертач, агентства развития медиа и информационного агентства Тренд. Директор агентства Кабар Медербек Шерметалиев сообщил, что основная цель форума – обмен опытом между руководителями ведущих средств массовой информации и экспертами. На заседаниях обсуждаются ключевые вызовы современной медиасреды, развитие цифровых технологий, кибербезопасность, применение искусственного интеллекта, борьба с дезинформацией и фейковыми новостями, а также вопросы обеспечения информационной безопасности в рамках ШОС. В Баку проходит мероприятие инициативы координаторов по глобальным исследованиям будущего на тему «Подготовка исламского мира к будущему. Презентация и адаптация руководства по стратегическим исследованиям будущего». На мероприятии было официально объявлено о начале совместного процесса по подготовке руководства ИСЭСКО по стратегическим исследованиям будущего. Этот институциональный справочный документ нацелен на поддержку укрепления национального потенциала исследований будущего в государствах-членах, а также на интеграцию упреждающих подходов в государственную политику, стратегическое планирование, управление и процессы принятия решений. Председатель правления торговой палаты турецкой провинции Риза Мехмет Эрдоган рассказал о своей поездке в Азербайджан, где ознакомился с работой чаеводческих хозяйств Лянкеранского и Астаринского районов республики. Наряду с Мехмет Эрдоганом опыт Азербайджана в сфере чаеводства изучили члены правления и совета торговой палаты Риза. Делегация турецкой провинции в числе прочих побывала в цехах Астаринского чайного завода. Мехмет Эрдоган назвал заслуживающими особого внимания методы сбора урожая чая, используемые в Азербайджане. По его словам, на чайных плантациях Азербайджана создана система искусственного орошения, позволяющая регулировать полив и предотвращать снижение урожайности. Главе делегации Ризы заверил, что на северо-востоке Турция оценит возможности применения в регионе методов азербайджанских чаеводов. В международном аэропорту Физули прошел фестиваль аэрокосмического моделирования 2026. Об этом в соцсети X сообщило специальное представительство в Агдамском, Физулинском и Ходжавенском районах. Фестиваль, организованный по 12 категориям, способствовал развитию технического творчества, инновационного мышления молодежи и стимулированию интереса к аэрокосмической сфере, говорится в публикации.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Азербайджан – ключевая страна в новом энергетическом и безопасном пространстве Евразии. В наше время геополитические процессы в мире развиваются стремительно. Энергетическая безопасность и транспортные маршруты стали важнейшими направлениями в стратегической политике государств. Война в Украине, продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке и возрастающая неопределенность в международных отношениях требуют формирования новых моделей экономического и политического взаимодействия между Европой и Азией. В этой ситуации Азербайджан играет ключевую роль как надежный партнер, важный транзитный узел и государство, способствующее сохранению региональной стабильности. После Отечественной войны Азербайджан сыграл ключевую роль в формировании новой безопасной обстановки на Южном Кавказе. Страна активно участвует в развитии Среднего коридора, который соединяет Восток и Запад. Современная транспортная инфраструктура, потенциал цифровой логистики и инициатива Зангезурского коридора создают все условия для того, чтобы Азербайджан стал одним из ключевых транспортных и торговых узлов между Европой и Азией. Этот маршрут важен для Европы как с точки зрения диверсификации торговых путей, так и для повышения устойчивости глобальной цепочки поставок. Последние годы Европейский Союз также начал более четко осознавать стратегическое значение Азербайджана. Во время своего визита в Баку президент Совета Европейского Союза Антонио Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценили Азербайджан как ключевого партнера ЕС. Они подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления связи в области транспорта, энергетики и регионального сотрудничества. Такой подход демонстрирует признание на международном уровне растущей роли Азербайджана в геополитической и геоэкономической системе Евразии. Стратегическая значимость Азербайджана для Европы проявляется прежде всего в энергетической сфере. Экспорт природного газа на европейский рынок через Южный газовый коридор вносит существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности. На фоне европейской политики диверсификации энергоресурсов роль страны как надежного поставщика только усиливается. Кроме того, Азербайджан активно наращивает добычу газа, ищет новые экспортные рынки и расширяет инвестиции в возобновляемые источники энергии. Проекты, связанные с использованием ветроэнергетического потенциала Каспийского моря, созданием коридора зеленой энергии и экспортом электроэнергии, свидетельствуют о выходе сотрудничества в этой области на новый уровень. Таким образом, Азербайджан является примером государства, которое не только успешно адаптируется к текущим геополитическим изменениям, но и активно участвует в создании новых платформ для регионального и международного сотрудничества. Благодаря своей энергетической дипломатии, развитой транспортной инфраструктуре, транзитным возможностям и сбалансированной внешней политике, Азербайджан занял прочные позиции в качестве одного из ключевых элементов на новой энергетической и стратегической карте Евразии. Данные факторы не только способствуют укреплению международного авторитета страны, но и наглядно демонстрирует успешность ее долгосрочной стратегии развития и многопланового внешнеполитического курса.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Западный Азербайджан от исторической памяти до правовых аспектов. Вопрос о Западном Азербайджане сегодня больше не один из обсуждаемых исторических событий или гуманитарных проблем, а политико-правовой вопрос о международном праве, правах человека и защите культурного наследия. Поэтапная депортация в течение 20 века азербайджанских тюрков с нынешней территории Армении, изгнание их с исторических поселений.

заселения и проведения на этих территориях политики этнической однородности изменила демографический и культурный облик региона. Данный процесс не ограничился только переселением людей, но также сопровождался систематическим уничтожением исторической памяти, культурной идентичности и материально-культурного наследия. Изменение топонимов в Западном Азербайджане, разрушение мечетей, кладбищ, исторических и культурных памятников оценивается как политика, направленная на уничтожение исторических следов целого народа. В международном праве подобные ситуации связывают с понятием культурный геноцид, а защита культурной идентичности рассматривается как важный аспект прав человека. В практике международных судов уничтожение культурного наследия считается серьезной правовой и моральной проблемой. Одним из основных направлений вопроса является право на возвращение. Согласно международному праву, возвращение людей в родные края – один из фундаментальных прав человека. Однако это право касается не только физического возвращения, но и воссоединения людей с их исторической родиной, культурным наследием и религиозно-культурными памятниками. А с уничтожением культурного наследия право на возвращение не считается полностью обеспеченным. Поэтому защита культурного наследия и право на возвращение являются взаимодополняющими принципами. В последние годы деятельность на международных платформах общины Западного Азербайджана способствует вынесению данного вопроса на юридический уровень и донесению его до внимания международной общественности. Цель – защита исторической памяти и признание права на возвращение в рамках норм международного права. Вопрос о Западном Азербайджане обнажает проблему двойных стандартов в международном праве. Так, реализация принципов одного и того же права различается по регионам, что отрицательно сказывается на надежности международного права. По мнению азербайджанской стороны, правовой подход к таким вопросам, как депортация, этническая чистка и уничтожение культурного наследия, должен быть одинаковым во всех регионах. В противном случае избирательное отношение может привести к ощущению вседозволенности и создать условия для повторения подобных ситуаций в будущем. Культурное наследие – одна из основополагающих ценностей, которая сохраняет историю, самобытность и коллективную память народа. Защита исторических памятников, топонимов и религиозно-культурного наследия считается как национальной, так и международной ответственностью. С этой точки зрения вопрос о Западном Азербайджане рассматривается не только как историческая проблема, но и как вопрос о защите общечеловеческого культурного наследия и прав человека. Таким образом, вопрос о Западном Азербайджане уже не только спор об истории региона, а составная часть обсуждения прав человека. Дипломатическая и юридическая деятельность, направленная на защиту исторической памяти, восстановление культурного наследия и признание права на возвращение еще раз доказывает универсальность международного права, неделимость прав человека и важность сохранения культурного наследия. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго!